0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково. ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари.

Специално за Финкрейд, за Ранчо де Боста и знаеш, да хочеться жить. Вау! Убийство на музика. Андро!

Специално и за Ранчо да Бос, за Еленко, Нели, вие сте и ви там, фенове на тази музика. Ай, черпя ви. Ай, сега ще стане страшно. Да, ми канят. Ай, черпя. Ах, как хочет се жить. Вау, черпя. Влад Порфиров. Давайте, вперед, на здоровье. Уу! Один, раз, два, три.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Клуб Метроном. This is music for your soul.